Ну что ж вы, что ж вы идолами стали? Живо на колени! Ну же, да ну! Эка чертова отродье!